створи со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш, такой се лажье диха, здей всяк человек се мильна смиха. Туди женски рае ме имаю, глега ночка правю и не церкляю. За мене проблемов ни овир, резу кар со мной, я с мамком.